0: Илья Обломов.
1: Так, ребяточки дорогие, 11:02, время Сахалинское. Я надеюсь, вы открыли уже свои глаза и выпили первую чашечку кофе. Вот я, честно поделюсь, кофе налить налил, но еще даже глотка не сделал. Все для вас, любимых, тружусь и, собственно, информацию подбираю. И готов вас этой информацией, ну, скорее всего, порадовать. Будем надеяться так, потому что через пару мгновений у нас с вами стартует гороскоп на сегодня. 12 знаков зодиака, 12 советов на день сегодняшний. Я уверен, что вы из этого гороскопа почерпнете для себя что-то полезное. Чудесный плейлист выходного дня этой субботы также подготовлен. Все подобрано с любовью для вас, для того, чтобы вы где-то и подпели, где-то притопнули ногой. Что у нас? The Brooklyn, Анна Асти, Шакира, Имани, а также Jay-Z прямо сейчас открывает этот музыкальный час. Всем желаю великолепной субботы и наслаждаемся хорошей погодой.
0: Радио АСТВ. Первое.

Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем по полису ОМС бесплатно. Работает клиника «Диагностическая лаборатория» и кабинет «Денситометрии». «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, дорогие, 12 знаков зодиака, 12 советов на день сегодняшний. Гороскоп, поехали! Овны, если вам кажется, что у вас что-то может не получиться, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится. Сегодня тельцы могли бы пережить самые волшебные приключения, но что-то вас все время будет вам мешать. Если у вас хватит сил и терпения справиться со всеми препятствиями, этот день вы запомните надолго. Близнецы, если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Раки, меньше всего вы сегодня нуждаетесь в мелодраматических настроениях, не поддавайтесь на провокации, пусть даже вас и обзовут циником. Держитесь. Львы, что бы ни случалось вокруг вас, сегодня вам ничто не сможет испортить настроение в личной жизни. Этот день тоже будет очень хорош. Радуйтесь. Девы, возможно, ваш союз с кем-то перестал быть производительным. Пора дать ему распасться и поискать более конструктивных связей. Весы, между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица. Скорпионы, нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Поэтому не спешите, нажмите на тормоза. Стрельцы, остановитесь и передохните немного. Вы так захвачены гонкой, что забыли, зачем бежите. Отдых, возможно, освежит вам память. Козероги, различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки, как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера. Водолеи, хорошо иметь возможность делать все, что хочется, но почему-то быстро надоедает. Направьте свою бешеную энергию на то, чтобы сделать что-то, что хочется кому-то другому. Как говорится, помоги ближнему своему. Ну и, наконец, завершает наш гороскоп рыбы. Сегодня вам стоит применять силу для своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать. Полной и необратимой потерей головы. Поэтому поумерьте свой пыл. Это был гороскоп на сегодня, на 23 мая. Звезды говорят, а мы прислушиваемся. Спонсор гороскопа – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Запись по телефонам 300-118 и 300-119.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Не знаю, как вы, я пританцовываю под звуки «La Tortura» от Шакиры и Алехандро Санса в эфире Первого областного. Время Сахалинское 11:19, и листаю новости, смотрю, думаю, чего бы вам такого интересного рассказать. И вот эта новость, ну, светится практически во всех пабликах. Россиянка, наша соотечественница, исполнила мечту многих девушек, розовую мечту, иметь собственный замок, и она это сделала. Она купила целый дворец за, вы не поверите, 2300 российских рублей. Замок находится в Белоруссии, и наша соотечественница стала единственной участницей аукциона, где выставили этот объект, и теперь планируется реставрация, а после открыть там кафе и апарт-отель. Ну вот, кстати говоря, не без но, не просто так она его купила, она его теперь будет обязана отреставрировать. Во сколько это выльется, одному богу известно. Ну что ж, такой очень хороший героический поступок. И поле для деятельности, и поле для фантазии здесь, конечно, невероятное. Но самое главное, что у нее теперь есть собственный замок. Желаю и вам не воздушных, а вполне себе реальных красивых замков. Ну и желаю нам всем великолепной погоды. Какой она будет сегодня на Сахалине и Курилах, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 23 мая, на Сахалине и Курилах погода ожидается у нас с вами без осадков. В Ахе и Углегорске до 15 градусов тепла, в Тымовском до 23, в Смирных до 25 выше нулевой отметки. В Тамари, Невельске и Хомске до плюс 14 градусов, в Чехове до 12 тепла, в Северокурильске до плюс 8, в Курильске до плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня, 23 мая, погода у нас с вами ожидается без осадков. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Термометр за окном сейчас показывает плюс 17 градусов. Хорошо, наслаждаемся теплом.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
5: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, 11.26, время Сахалинское, и традиционный по выходным стоп-кадр стартует прямо сейчас. Объявляем общий сбор киноманов в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ. Уже опубликован пост на тему сегодняшнего фильма. Картинка из кадра, вернее, кадр из кинокартины, вот так будет правильно. Что это за картина, вам придется сегодня разгадать. Задание сложное. Два очень известных актера, два мега популярных человека в этом кадре. Так вот, сегодня кто у нас с вами пришлет правильный 23-й ответ на наши мессенджеры Макс или Телеграм плюс 7 900 660 1505, получает два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время, на любой фильм, на какой пожелаете. Вот все, что в афише найдете, ткнете куда пальцем туда и попадете. В общем, я желаю удачи. Все внимание к нашим социальным сетям приковано. Итоги традиционно мы подводим на 50-й минуте часа. Пишите свои варианты, и я уверен, что именно вам улыбнется удача. Только, друзья, дорогие, давайте, пожалуйста, честно, без всяких интеллектуальных помощников, умных вот этих камер, щелкнули, интернет вам выдал, что это за фильм. Нет, давайте своим умом разгадаем это дело. В общем, задание, мне кажется, не сложное. Посмотрим. 23-й правильно ответивший сегодня забирает эти два пригласительных. Мы же движемся дальше. The Brooklyn, Daft Punk, Максим. Все это музыкальные планы. Их услышим уже совсем скоро. Всем удачи. Стоп-кадр начался.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Это команда «Добро», их работа «Море, привет», новая работа, и мне кажется, именно сегодня можно сказать «Море, привет», наконец-то, великолепная погода на Сахалине, от этого и настроение как-то улучшается сразу. Давайте узнаем погоду на Сахалине и Курилах сегодня, 23 мая. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон», сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках, меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». Ну что, по данным сайта rp5.ru, сегодня в нашей Сахалинской области погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 16 градусов тепла, в Ногликах и Долинске до 19 выше 0. В Поронайске, Корсакове и Аниве до плюс 13, в Красногорске до 12 выше нулевой отметки. В Макарове и Охотском до плюс 14, в Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 градусов тепла. В областном центре сегодня, 23 мая, погода ожидается без осадков, воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Сейчас за окном я посмотрел на термометр, плюс 20 градусов. Наслаждаемся, сахалинцы!
1: Реклама.

0: информацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
2: Сколько стоит шашлык?
3: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
4: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничное 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
0: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, время сахалинское 11:49, а это значит, что наступило время подвести итоги нашей игры «Стоп-кадр». Пост, собственно, с этим самым «Стоп-кадром» был опубликован в наших социальных сетях, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио АСТВ». Давайте разбираться. Во-первых, что же это за фильм? Ну, я сразу скажу, что задача сегодня оказалась не из простых, и немногие справились, но тем не менее. Фильм у нас сегодня опубликован 1993 года выпуска. В главных ролях, конечно же, естественно, Джонни Депп и кто? И правильно, Леонардо Ди Каприо. Этот фильм, режиссер которого является Лассе Хильстрём, называется «Что гложет Гилберта Грейпа». Именно так он называется, и именно этот стоп-кадр был опубликован. Ну, я сразу скажу, что действительно очень сложно было гадать, но все же мы нашли победителя, мы его искали, мы его нашли, и победителем сегодняшнего стоп-кадра является наша слушательница под ником Сахалинка, ее мы поздравляем. И обязательно выясним, как зовут нашу победительницу сегодня. Именно она получает 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь» на любой сеанс, на любое время. Вот все, что в афише у «Октября» есть, вот в любое место она так раз пальчиком тык и забирает пригласительное и идет на этот киносеанс. Дорогие, не расстраивайтесь, в следующем часе еще поиграем и разыграем приятный подарок, поэтому слушайте внимательно, у вас все получится обязательно. До конца этого музыкального часа у нас с вами Fly Project, Britney Spears и Бонд с Кнопкой и их работа на кухне. Будьте рядом, это Первое областное, всем великолепной субботы.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

0: Расцветай вместе с АСТВ.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Бонд с кнопкой, их работа кухни в эфире Первого областного. Сегодня преступление сидеть на кухне, но разве что забежать, чашечку чая или кофе себе навести. И бегом на улицу гулять, наслаждаться великолепной погодой. Мы с вами движемся вперед и переходим в следующий музыкальный час. На Сахалине и Курилах 12.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, время 12.02, великолепный день, чудеснейшая суббота, ну и завтра воскресенье будет не хуже, я просто уверен в этом, но давайте наслаждаться моментом и пребывать здесь и сейчас. В этом часе я обещаю приятные подарки, да-да, я напоминаю, что мы продолжаем охотиться за тем самым волшебным звуком, который вас отправит на концерт исполнителя Джонни, и очень много у меня спрашивают, когда же, да и будет обязательно. Тот самый условный звук. Уже 25-го концерт Джонни состоится здесь, на Сахалине. Все, что нужно вам сделать для того, чтобы выиграть пригласительные билеты, это поймать тот самый условный звук. Когда он прозвучит, в какой момент эфира, никому не известно, даже неизвестно мне. Но я могу вам продемонстрировать этот звук как образец, чтобы вы понимали, как он выглядит. Вот так он выглядит.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
0: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Вот, 2 билета. Как только услышали этот звук, вы сразу набираете телефон прямого эфира 49-15-05. Мы с вами разговариваем, общаемся. Я вас поздравляю и вручаем 2 пригласительных на концерт Джонни. В общем, ищите, ловите этот звук где-то в эфире. Может быть, в этом часе, может быть, в следующем, может быть, через 2 часа. Никому этот факт не известен. Тут, как говорится, как карта ляжет. Самое главное — быть быстрым и не перепутать там циферки телефона, который вы набираете. Совершенно точно могу сказать, что в наших музыкальных планах слайдер и магнит, моно, кеймара, а также мирап Амазеви и тайга прямо сейчас. Я вам желаю великолепной субботы и пусть удача сегодня улыбнется именно вам.
0: Радио АСТВ.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Невероятно. Это что-то на космическом. Андрис Ньюман и работа «Now We Are Free» в эфире Первого областного. Вы знаете, вот под эту песню можно, например, ночью наблюдать за звездами и пытаться разглядеть какую-нибудь большую звезду или планету. Позанимайтесь сегодня ночью этим увлекательным делом. Я надеюсь, что сегодня ночь будет безоблачной. И я уверен, что вы для себя откроете какую-то новую планету или новую звезду. Пускай сегодня не только день, но и ночь ваш сложится очень интересно. Кстати говоря, какой погода будет сегодня на Сахалине, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, сегодня на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков во всех городах. В Ахе и Углегорске до 15 градусов тепла. В Тымовском до 23, в Смирных до 25 выше нулевой отметки. В Тамари, а также Невельске и Хомске до 14 выше ноля, в Чехове до плюс 12. В Северокурильске попрохладнее, здесь до плюс 8, в Курильске до плюс 13 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков, слава богу. Температура в течение дня поднимется до отметки плюс 19, плюс 21 градус. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Наш термометр за окном показывает плюс 22 градуса.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
9: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
12: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина.

0: на 440. Телефон 30-32-66.
1: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106, и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Крис Янг утверждает, что холодно, не знаю, насколько холодно, жара. И это прекрасно, ну и не только на улице жара, да, в прямом смысле этого слова. Мне хочется микрофон вынести на улицу и оттуда эфир вести. Но и жара развернулась в борьбе за билеты на концерт Джонни, который состоится уже 25 мая здесь, в Южно-Сахалинске. И первым молниеносным, практически как скачок гепарда, был Алексей. Лёш, добрый день, привет тебе.
1: Добрый день, Илья.
0: Как дела, как настроение в эту субботу?
1: Отлично, Илья. Погода радует.
0: Да.
1: Призы радуют.
0: Да, есть такое. Скажи мне, пожалуйста, Алексей, вот что, сколько ты раз пытался дозвониться и выиграть билеты на Джонни?
1: На Джонни пытался. Это первый раз.
0: Первый раз?
1: Я пытался поймать этот звук.
0: Но...
1: Этот звук найти в эфире, но его все не было и не было. Ну да что ж такое, ну скажем, должно же мне повести.
0: Знаете, вот... помните такую песню «Только смелым покоряются моря»? Так вот, только настойчивый выигрывает в эфире Первого областного. Наши поздравления, аплодисменты.
1: Спасибо.
0: Ну что, будем зажигать на концерте Джонни 25 числа. Кто пойдет вместе с тобой?
1: Дочка пойдет, она очень хотела пойти на этот концерт, и так получилось, что...
0: И так получилось, и что и все и получилось.
1: Сбывается.
0: Отлично! Ну что, и тебе, и дочке мы дарим эти аплодисменты еще раз, и пускай мечты обязательно сбываются. Ну что, хорошего дня, великолепной субботы. Поздравляем Алексея еще раз, и завтра будет последняя возможность выиграть пару пригласительных на концерт Джонни, который состоится 25 мая здесь, в Южно-Сахалинске. Ну, а мы с вами отправляемся дальше. Portugal The Man — это ближайший музыкант. Музыкальные планы в эфире Первого областного.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Крафтса и Гио Пика, где прошла ты. Вот я желаю, друзья, где бы вы ни проходили, чтобы звезды падали именно для вас, и вам светила не только луна, но и звезды, но и солнце. Ну и, конечно, чтобы удача обязательно улыбалась вам. И погода в том числе. Прямо сейчас поговорим о погоде на Сахалине на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону — окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно, смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, сегодня 23 мая в вообще на Сахалине погода и без осадков. В Александровске-Сахалинском до 16 тепла. В Ногликах до плюс 19, в Поронайске, а также в Корсакове и Аниве до 13 выше 0. В Красногорске до плюс 12, в Макарове, а также Охотском до плюс 14, в Долинске до 20 градусов тепла. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 9 выше нулевой отметки. В областном центре сегодня погода без осадков, и это заметно. На улице сейчас яркое солнышко светит. Воздух должен прогреться до 19, а то и 21 градуса тепла по прогнозу за окном. Термометр нам показывает плюс 22 градуса. Ну и ветер сегодня ожидается юго-западного направления от 5 до 10 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Керамогранит прекрасный. Купите вы не напрасно. Магазин «Квадратный метр» предлагает выбор вам. Красивый, модный, современный, стильный и недорогой. В магазин «Квадратный метр» приходите за размером 1200 на 600. Железнодорожная 166Б. Проспект Мира, 2.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
8: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
9: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Легенда на радио АСТВ.

0: Три дня дождя после меня. Что останется после нас? Да, конечно же, музыка останется. И наше с вами общение, оно обязательно продолжится с 13 до 15.00. Уже через буквально 9 минут стартует программа «На одной волне». Программа нашего с вами общения. Поэтому, друзья, далеко не уходите. Включайте свои приемники, включайте компьютеры, мобильные телефоны, где есть приложение АСТВ. И присоединяйтесь к нашему с вами общению. Обещаю накинуть какую-то темку, обязательно на эту тему пообщаемся с вами. Ну и уже готовьте свои привет, поздравления и вообще все, что накопилось, все, что хотите сказать в эфире Первого областного. До этого времени у нас с вами Леди Гага, а также Верби. Далеко не уходите, будьте рядом.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это Верби и Кара Кросс в эфире Первого областного. Их работа «Не смогу». Я тоже не смогу без вас, дорогие, в следующие два часа. Поэтому давайте держаться вместе, потому что стартует программа «На одной волне». Все подробности буквально через минутку. На Сахалине и Курилах 13:00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: только одну.
1: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
2: Да-да, дорогие, это программа «На одной волне». Меня зовут Илья Обломов, рад вас приветствовать. 2 часа нашего с вами общения посредством интернет-связи. Это может быть группа во ВКонтакте или телеграм-канал «Радио АСТВ». Пост программы «На одной волне» уже опубликован и там, поэтому давайте спешите, и обязательно мы с вами пообщаемся, и обязательно мы с вами поболтаем на какие-то темы. Ну и наши мессенджеры «Макс» и «Телеграм» плюс 7900. 660-1505. Это тоже нужно учитывать. Ну и, конечно же, мы с вами рассказываем вам о том, как проходит наша суббота, чем вы занимаетесь, какие планы на день сегодняшний, на вечер сегодняшний. Расскажите, чем вы занимаетесь. Ну и мне кажется, самое время передать привет, конечно же, поздравить своих близких, родных. Может быть, день рождения, может быть, какой-то событие, годовщина свадьбы или же день свадьбы. Вот повезло тому, у кого сегодня свадьба. Такая великолепная погода, такая фотосессия бомбическая просто получится. Ну или же другое какое-то событие. Вдруг вы выиграли машину и вам сегодня эту самую машину вручают. Почему бы и нет? Поделитесь своей радостью, поделитесь, в общем, своими событиями в жизни. Ну а я все обязательно расскажу, и мы обсудим это в прямом эфире Первого областного. Ну и без музыки, конечно же, не обойдемся. Плейлист субботней программы «На одной волне» уже готов, уже все сведено. Рикардо и работа «Весна», Тейт Макрей уже на готове. Давайте пишите, давайте пообщаемся и проведем эту субботу вместе с Первым областным. Всем желаю прекрасного настроения. Начинаем.
1: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

Радио АСТВ. Свои люди на одной волне. Пиши 8 900 660 15 05.

0: Тейт Макрей, как и обещал, работа Грэди в эфире Первого Областного. Программа на одной волне началась. Это очень здорово, что ваше сообщение уже приходит. Плюс 7 900 660 15 05. Наши мессенджеры Макс и Телеграм. Давайте подзабьем наши мессенджеры, чтобы я как можно дольше разгребал ваши сообщения и читал их в эфире. Ну и вот что к этой минуте у нас есть. Светлана нам пишет. Добрый день. Здравствуйте, Светлана. Поздравляю маму Оксану. Это моя невестка и ее доченьку Томочку с днями рождения. У них день рождения в один день. Ничего себе. Желаю здоровья крепкого, счастья большого, любви искренней, исполнения всех желаний. Света, мы присоединяемся к вашим поздравлениям. И от всей души и Оксану, и Томочку поздравляем с днями рождения. На самом деле это, ну, по меньшей мере, какое-то волшебное, удивительное событие. У мамы и у дочки день рождения в один день. Это очень круто. И, ну, вот, пожалуй, здесь я могу только поаплодировать. Поздравляем с днем рождения, с днями рождения. Это дорогого стоит. Что еще есть к этой минутке? Где-то у меня было сообщение. Не сказать, чтобы оно завалялось. Вот, Яна нам пишет. Стучалась и наконец-таки достучалась, дождалась. Можно передать моей маме Ольге привет? Желаю, чтобы у нее все было хорошо. Януська, вот такая подпись. Яночка, мы передали. Олечка, вам всего самого хорошего и большой привет от вашей дочки. Пускай у вас все будет хорошо и даже лучше. Вот хорошо с горочкой пускай будет. Давайте, друзья, поделимся своим настроением. Поделитесь, пожалуйста, своими планами. Чем вы сегодня занимаетесь? Расскажите. Может быть, вы пришлете фотографию с описанием ваших дел. Подозреваю, что многие сегодня рванули на природу. Шашлыки, там вот эти вот вкусности все на дачных участках. Где-то, может быть, у морюшка, у водоема, хотя на самом деле около моря, мне кажется, еще достаточно прохладно. Но в любом месте, если у вас большая компания, то в любом месте будет, я бы даже сказал, жарко и, самое главное, вкусно. Делитесь об этом, обо всем, расскажу в программе «На одной волне».
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на

0: В эфире Первого областного в программе «На одной волне». Ну и сейчас, дорогие, я жду от вас ваших сообщений в наши мессенджеры и, конечно же, в социальные сети во ВКонтакте и телеграм-канал «Радио АСТВ» одноименный. Но и сейчас буду пользоваться своим служебным положением, и я уверен, что мои коллеги, ведущие «Радио АСТВ», присоединятся к моим словам. Сегодня день рождения у человека. Ну вот, сколько я помню «Радио АСТВ», изначально оно было радио «Ностальжи», а потом радио 105.5. Вот этот человек всегда был у микрофона, этот человек предан одной радиостанции, и именно он сейчас, вернее, не он, а она сегодня празднует свой день рождения. Сегодня день рождения у нашего главного редактора, у ведущей радио АСТВ Алены Бариновой, и мы ее от всей души сейчас поздравляем и буквально всем Сахалином аплодируем, и наши частички любви и поздравления летят именно ей сегодня в этот день. Совершенно точно знаю, что краешком уха она сейчас слушает радиостанцию, мониторит, что здесь происходит в эфире. Так вот, мы, конечно же, поздравляем и, конечно, желаем большого человеческого счастья. И говорят, что счастье — это очень легко. Нет, на самом деле, счастье — это большая-большая работа. Не только свое счастье, но и счастье для других. И я совершенно точно знаю, что Алена, она очень такой трудолюбивый человек, и она кует это счастье не только для себя, но и для вас, дорогие, но и для нас всех тех, кто работает в большом коллективе «Радио АСТВ». Ален, поздравляем тебя с днем рождения, будь счастлива. И вот сама погода намекает, что это сегодня все для тебя. Спасибо большое, что ты у нас есть. И, конечно, тебе сегодня 18. Через год будем праздновать твое 19-летие. Я в этом не сомневаюсь. И... все еще впереди. Впереди большие победы, впереди большой успех. И, конечно, без этого никуда. Заслуженные, по праву, заслуженные награды. С днем рождения, Алену Баринову, поздравляем в эфире «Радио АСТВ». Ну и, конечно, движемся дальше. Если у вас есть какое-то событие, которым вы готовы поделиться, милости прошу, программа «На одной волне» именно для этого и существует. Каждые выходные с 13 до 15.00. Отправляемся дальше, и у нас впереди прогноз от синоптиков на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Лахе до 17 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до 23, в Углегорске, Тамари, Чехове и Невельске до 15 выше 0, в Хомске и в Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске до 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и температура в темное время суток составит от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем, 24 мая, в областном центре погода без осадков, и воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита». Телефон 6-7.
3: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и 7-й, 4-й этаж.
4: Телефон 51-55-66.
5: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
4: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
4: «Юнидент» – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40-18-18.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама», и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. К качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Вот я желаю вам, дорогие, чтобы вы ни один день не проживали в одиночестве. И даже если ваши любимые, дорогие, близкие люди находятся где-то далеко, созванивайтесь, благо у нас сегодня огромное количество возможностей быть рядом, ну, посредством той же самой видеосвязи. Ну и программа «На одной волне» тоже создана именно для этого. Если ваши близкие, дорогие, любимые люди где-то далеко, или вы на работе, а не дома, или они на работе, вы дома, или на природе где-то, можете написать пару строк, передать большой привет и поздравить с каким-то событием. Благо, ваши сообщения приходят, это очень здорово. Группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ и наши мессенджеры Макс и Телеграм плюс 7 900 660 1505 к вашим услугам. Группа во ВКонтакте, здесь тоже собираю сообщения. Денис пишет: «Всем привет, наша мама, профессиональный мошенник, пригласила на шашлыки, а по итогу мы на огороде окопались. Браво, Ольга Александровна!» Вот как привлечь детей к трудотерапии на дачном участке? Пообещай шашлыки, дело сделано. И можно даже шашлыки эти, собственно, не жарить, да, Денис? Ну, я надеюсь, вы приятное совместите с полезным. Ольга Александровна, ну здесь с вас шашлыки... Ну, здесь, наверное, безоговорочно. Вам хорошего отдыха и прекрасного труда. Надеюсь, очень тепло, и вы получаете настоящее удовольствие. Мессенджер Макс, вот что есть. Добрый день. Мы сегодня с мамой, папой и братиком участвуем в забеге РФ. Желаю всем активного дня и отличного настроения. Привет в моей семье Березовских, ваша Лизочка. Лиза, вам тоже огромный привет и удачи на забеге. Берегите, пожалуйста, себя. И пускай даже... Давайте, пожелаю вам победы, вот так. Ну и надеюсь, что будет высокий результат. Еще сообщение: «Повалило, как из рога изобилия». Это очень здорово. Здравствуйте, хочу передать привет издалека. У нас утро, а у вас день. И ты, конечно, слушаешь Радио СТВ, мой единственной, любимой, нежной супруге Аленке. Не переживай за меня, все будет хорошо. Твой супруг Евгений. Женечка, вам огромный привет. И вашей супруге тоже большой привет, Алена. Я надеюсь, что вы этот самый привет поймали. И вот правильное дело делаем, товарищи. Правильным путем движемся. Программа «На одной волне» продолжается. И принимаем ваши сообщения. Поделитесь своими событиями, поделитесь своими планами. Чем занимаетесь, как отдыхается вам там. В плюс сколько? Ну вот, по крайней мере, термометр сейчас за окном показывает. Я смотрел, плюс 25 градусов. Но это может быть на солнышке. В целом, ну, где-то 22-23 градуса есть. Я вам желаю отличного отдыха. Давайте делитесь. И дальше слушаем Forest Movement. А еще появится Юлиана Караулова и Леонид Агутин.
1: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900

Один из самых популярных ремиксов на песню Леонида Акудина «Остров» в эфире Первого Островного. 13 часов 37 минут на Сахалине и Курилах. И мы с вами продолжаем, друзья, общаться в программе «На одной волне». И напоминаю вам, что мы с вами и в том числе общаемся и на тему лета, и на тему того, что вы молодец. Так вот, мы предлагаем вам присылать в эфир радио СТВ свои сообщения на номер +7 900 660 15 05, мессенджеры Макс и Телеграм, продолжить фразу «Я молодец, успел до лета», а вот дальше рассказать, что важного, смешного, смелого, трогательного, ну или давно отложенного, например, вам удалось сделать к началу лета. Ну вот, например, «Я молодец, успел до конца, до начала лета похудеть там на 5, 10, 15, 20, 40, 50 килограммов». Ну или «Я молодец, что успел до лета сделать предложение своей любимой девушке». Ну вот, например, да, самые яркие, искренние, смешные, жизненные сообщения мы зачитываем в эфире, и среди всех приславших сообщения мы

0: Выбираем победителя, который получает подарок, праздничный стол на двоих в ресто-баре «Сова» на вечеринке 30 мая. И очень здорово, что вы откликаетесь на это, и такие сообщения у нас с вами есть. Алена, например, прислала: «Я такая молодец, до лета успела сгореть и набрать лишний вес». Ничего страшного, Алена, вес никогда не бывает лишним. Если вес есть, значит, он нужен для чего-то. Не переживайте. Так, Алексей нам тут прислал тоже сообщение. «Я успел до лета приучить собаку, навести порядок на участке, прочесть интересную книгу, отремонтировать грабли, лопаты, купить громкую Bluetooth-колонку, чтобы слушать АСТВ». Леша, браво, браво, я аплодирую, это очень здорово. Вот только что Светлана прислала: «Я молодец, я успела посетить салон красоты, маникюр, педикюр, массаж и прическа и макияж». Это очень здорово. До начала лета у нас с вами есть еще время. Пишите, оставляйте свои сообщения. Все сообщения мы обязательно читаем, добавляем в избранное. И среди тех, кто все сообщения пришлет, мы разыграем вот этот прекрасный подарок. Праздничный стол на двоих в ресто-баре «Сова» на вечеринке 30 мая. Ну и не забывайте рассказывать о том, какие события у вас сегодня происходят. День рождения, свадьба, юбилей, какое-то торжество или просто хороший день. Обязательно поздравьте с этим событием ваших близких, друзей, людей ваших близких, любимых. Я все прочитаю в эфире Первого областного. Плюс 7 900 660 1505. Это наши мессенджеры Макс и Телеграм, ну и группа во ВКонтакте. И, конечно же, наш Телеграм-канал Радио АСТВ. Все, придумал, в общем. Вот, собственно, на этом мы с вами не заканчиваем. Мы продолжаем. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон». Сменить имидж как хамелеону окрас легко. Новые коллекции очков мировых брендов уже на полках. Меняйся стильно. Смотри на мир четко при любой погоде. Оптика «Хамелеон» в торгово-развлекательном центре «Аллея». По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, на Сахалине и Курилах погода ожидается у нас с вами без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18, в Ноклигах до 19 градусов тепла. В Поронайске прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске и Аневе до 14 выше 0. В Макарове и Долинске до плюс 12. Вернее, в Макарове и Корсакове до плюс 12. В Долинске до плюс 20. В Охотском до плюс 15 градусов. В Малокурильском до 8. В Южно-Курильске до 10 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и температура в темное время суток составит 9-11 градусов тепла. Завтра днем в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 16-18 выше 0. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
2: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6-7.
4: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от «Фабрики вкуса» по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Ну и что ловить? Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный – теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
11: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
13: Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8-900-660-15.

0: The Colors, итало-диско в эфире Первого областного. Продолжается программа «На одной волне, дорогие». Продолжаем с вами общаться. Я молодец, я успел сделать до лета. А вот что вы успели сделать, тоже рассказывайте. Среди всех сообщений выберем самые-самые и наградим уже совсем скоро, 30 мая. Кто-то из вас сможет пойти на вечеринку... в ресто-бар «Сова». Вот именно так. Вот Андрей написал: до лета я успел, начиная с 14 января, развелся, похудел на 26 килограммов, женился на той же. Хороший круг, можно сказать, круговорот женитьбы в природе. И Андрей еще написал, ну, я надеюсь, что это уже другой Андрей, написал: до лета я успел скинуть 14 килограммов и не сойти с ума от рабочих процессов. Хотя, может, это и связано. Может быть, все очень может быть. Но давайте сегодня о работе не будем. Я совершенно точно уверен, что кто-то из нас с вами, дорогие друзья, работает. Вот такие, как я, сижу вместе с вами, радую вас, стараюсь, по крайней мере. Ну и зачитываю ваши сообщения. Ну и в любом случае, большинство из нас отдыхает. Это очень здорово. Расскажите, чем занимаетесь в этот выходной, какие планы на вечер и на завтрашний день. Ну и не забывайте поздравить, не забывайте отметиться в эфире, передать привет. Все это в программе «На одной волне». Еще час 10 будет эта программа работать. До конца этого музыкального часа Flying Disciples, а также Go Arthur и Arctic Asti. Будьте рядом, продолжаем общаться.
1: Особый случай. Ждем ваши сообщения на номер 8 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Перемещаемся в следующий час на Сахалине и Курилах 14.00.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.
1: Ну, конечно, дорогие, 14.03, время сахалинское, программа «На одной волне» продолжается. Еще 55 минуточек будем вместе, поэтому нужно успеть написать пару строчек, а может быть и не пару. Приветики, поздравления, планы на сегодняшний день, чем занимаетесь, расскажите, поделитесь. Может быть, кто-то даже вкусную фоточку нам пришлет. Я поулыбаюсь вам, прокомментирую ее. В общем, давайте пообщаемся и, конечно же, несколько способов связи мы задействуем. Это группа ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. В комментариях под постом к программе «На одной волне» пишите, не стесняйтесь. Ну и, конечно, если вдруг вы хотите остаться инкогнито, то +7 900 660 15 05, это наши мессенджеры Макс и Телеграм. Сюда жду основную порцию ваших сообщений. Мы разговаривали о том, что вы успели сделать до лета, и вы в этом молодцы, это очень правильно. Ну вот от меня совет, что еще нужно успеть сделать и попробовать, например, вот в предстоящее лето. Давайте вместе с вами переходить на напитки со льдом, но делать это осторожно, потому что в жару меняются наши и вкусовые предпочтения, и хочется, конечно же, пить, сохранять, да, вот этот водный баланс, и, конечно же, хочется холодного чего-то. Безусловно, в кафе, в кофейнях предлагают домашние лимонады с необычными вкусами, новые сорта комбучи, миллион видов холодного чая и кофе, и вот, я не знаю, продается он у нас или нет, кофеманы, сориентируйте меня, нужно обязательно попробовать Nitro Cold Brew. Это кофе, выдержанный на холодной воде и пропущенный через азотный диспенсер. Говорят, что получается напиток с кремовой такой текстурой и приятной пенкой. Мне, вот я прочитал описание, мне стало дико интересно, делают ли у нас вот этот самый Nitro Cold Brew. Если вдруг делают, маякните, друзья, в сообщениях, в комментариях, где его делают, очень хочу попробовать. Ну и, конечно, хитом лета продолжают быть так называемые моктейли, это безалкогольные мохито, пинаколада, который можно пить даже в обеденный перерыв. Вот давайте поразмышляем в этом часе о том, какой ваш самый любимый безалкогольный напиток. Расскажите об этом, поделитесь, будет очень приятно. Вдруг, если что-то я не пробовал, обязательно попробую, так же, как и те, кто эти напитки не пробовал. Пространство для фантазии огромное. Ну и, конечно же, общаемся вместе с музыкой от Первого областного, гостя из будущего и Маша и Медведи прямо сейчас.
0: Для поднятия настроения пишите сообщение 8 900 660 15 05.

0: Вот песня 1999 года выпуска, это «Гости из будущего», их не любовь, но, согласитесь, слушается очень прогрессивно даже в 2026. Продолжается программа «На одной волне», надеюсь, что мы с вами на связи. Добрый день, сижу на сопках, копаю войну, ищу бойцов, только ваше радио доступно в моей рации. Вы мой номер один, моя самая любимая радиостанция. Вот такое сообщение. Вам огромный привет, удачи в ваших поисках, большое дело делайте. Спасибо вам большое за вот это огромное и важное дело для нашей области и для нашей страны. Это очень здорово и это очень ценно, уж поверьте. Ваше сообщение принимается. +7 900 660 15 05. И сейчас наступило время такое затишье. Я понимаю, что все несколько заняты, потому что у каждого свои дела. Кто-то прогуливается в парке, кто-то находится на природе на шашлыках. И оторваться от обеда невозможно. Кстати говоря, дорогие, приятного аппетита. Мы с вами, мы тоже держимся здесь в студии. Мы — это я, Илья Обломов. Сильно высокомерно о себе. Мы. Ну и, конечно же, наша группа ВКонтакте и телеграм-канал Радио СТВ, они работают. Туда тоже в комментарии принимаются ваши сообщения. Что еще можно попробовать этим летом? Я задал такую темку, да, нашего разговора. Ваши самые любимые безалкогольные напитки в летний период. Кидайте свои сообщения, кидайте свои варианты. Обязательно разберемся. Может быть, что-то этим летом мы попробуем. Ну, если вдруг мы чего-то не пробовали. Ну и еще, вот как вариант, этим летом можно попробовать новый вид хобби или вид спорта, как-нибудь байдарка, сабборд. Он у нас, кстати говоря, на Сахалине очень популярен. Сейчас начнется время для этих видов активности. И вот честно скажу, что я ни разу не плавал на сабборде. И, конечно, наверное, этим летом нужно обязательно это попробовать. Будем воплощать это в жизнь. Ну и мы продолжаем слушать музыку. Мод, а также Chemical Brothers у нас в ближайшем будущем, наши музыкальные планы. Давайте чуть-чуть поактивничаем. В эфире Первого областного. Жду ваших сообщений.
1: На одной волне. Ваши приветы и поздравления на радио АСТВ.

Радио АСТВ. Ваша линия связи. Пиши 8 900 660 15 05.

Радио АСТВ представляет. Каждые выходные 2 часа ваших приветов и поздравлений на одной волне.

0: Ну, во многом можно здесь не согласиться в словах этой песни, но в целом смотрите на небо, друзья, поднимайте голову вверх и давайте наслаждаться сегодняшним великолепнейшим днем. И, конечно же, вместе с радио СТВ программа «На одной волне» продолжается. Козлов Юрик, бросай все, иди помогай друзьям. Вот такое сообщение прилетело к нам. И еще от Владимира. Добрый день, родное радио. Передаю привет родителям Валентине и Игорю из Комска и всему Сахалину. Владимир, вам тоже огромный привет. Знаете, очень приятно, когда вы называете нас родное радио. Это очень приятно и это очень тепло. Сейчас мы с вами сделаем небольшую паузу и узнаем, какая погода нас с вами ожидает завтра на Сахалине и Курилах. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Охе до 17 градусов тепла, в Тымовском и Смирных до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове и Невельске до плюс 15. В Хомске и в Курильске до плюс 16 градусов. В Северокурильске до 10 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и столбик термометра в ночное время покажут от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 24 мая в областном центре погода ожидается без осадков и воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Езжай 60. Я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: В «Матрешке» акция выходного дня. С 22 по 24 мая окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Салфетки влажные «Марабу» детские 169,95 за 100 штук.
11: С «Матрешкой» выгода всегда.
12: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама» и хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант», Больничная, 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
13: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Охе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
14: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
15: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
16: Радио АСТВ. Свои люди на одной волне.

0: Это Беарвулф и работа «Феникс» в эфире Первого областного. 14.30, время Сахалинское. Еще чуть меньше получаса у нас с вами осталось для общения, дорогие. +7 900 660 15 05. Это наш мессенджер Макс и Телеграм. И вот я как воду глядел, говорил, что небольшое затишье в ваших сообщениях было. А сейчас, видимо, шашлыки ушли на второй план. Ну или чем вы там занимаетесь, дела ушли на второй план. И совершенно огромное количество сообщений прилетело. Давайте постепенно разбираться. Все сейчас не прочитаю, но до конца часа обязательно все озвучу. А СТВ, привет, погода на Сахалине сегодня просто пушка. Передаю привет любимому мужу Олегу. Мы уже мчим в Охотское. Поставьте для нас что-нибудь бодрое. Но будет вам обязательно бодрое. Самое главное, слушайте и сделайте чуть погромче. Любимое радио с субботой. Спасибо большое. Какое солнце, сил сидеть дома нет. Хочу поздравить мамочку Ирину Павловну из Долинска с днем рождения. Мамуля, мы тебя любим, скоро будем на шашлыки. Сглотнул слюну. Шашлыки — хорошее дело. Поздравляем, конечно же, Ирину Павловну с днем рождения. Будьте счастливы, пожалуйста, и самое главное, здоровы. Всем привет из солнечного Корсакова. Наконец-то настоящие выходные. Передаю привет всей бригаде строителей на объекте. Парни, держитесь, вечер близко. Всем отличного дня. Ну вот видите, не я один сегодня работаю. Всем, кто работает сегодня, держитесь. Скоро отработаем и пойдем по своим делам. А вот когда другие будут работать, мы будем отдыхать и наслаждаться жизнью. Главное, чтобы погода была хорошая. Какой бы ни была погода за окном, самое главное, чтобы настроение было на высоте. Мы это настроение поддержим и музыкально, и вашими сообщениями. Продолжается на одной волне наша группа во ВКонтакте и телеграм-канал Радио АСТВ. Пишите туда в комментариях обязательно свои сообщения. Поделитесь своими планами на день, чем будете заниматься вечером. Ну и не забудьте пару приветиков тоже передать. Сеттлерс и Ханна у нас — это ближайшие музыкальные планы. А еще о погоде в ближайшее время на завтра обязательно расскажу.
1: Радио АСТВ. Мы с вами на одной волне.

Я знаю, что вы знаете, что я знаю, что я жду сообщений в прямой эфир, плюс 7-900-660-1505. Всем привет, а мы сегодня решили поехать с семьей на дачу, сварить вкуснейшую уху и пожарить самые сочные купаты. Сообщение от Екатерины. Здравствуйте, любимое радио, замечательный ведущий. Хочу поздравить от всей души свою замечательную подруженьку Мариночку Галактионову с днем рождения. Желаю тебе всего самого хорошего, всех благ тебе и самого крепкого здоровья. Это сообщение от Татьяны. Ну что, ребят, вы большие молодцы, что пишете. Это очень приятно, это очень здорово. Плюс 7-900-660-1505. Мессенджер Макс и Телеграм. Обязательно подписывайтесь. Если не хотите подписываться, ну, ничего страшного. Вас никто не побьет, как говорится. Никто не в претензии. Ваше желание для нас, как говорится, закон. Давайте двигаться дальше. Совсем чуть-чуть времени осталось до конца работы программы на одной волне. Сейчас расскажу о погоде. Послушаем Илькай Сынкан и работу Not So Bad. И дальше продолжим с вами общаться. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Киктони, Мастак, профессиональный

0: а в Поронайске до плюс 13. В Красногорске и Аниве до 14 выше 0, в Макарове и Корсакове до плюс 12 градусов, в Долинске до 20 градусов тепла, в Охотском до плюс 15. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 10 градусов выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток составит от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем в Южно-Сахалинске без осадков воздух прогреется до 16-18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
2: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
1: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6 семерок.
4: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Агинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
9: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
11: Для поднятия настроения пишите сообщение. 8 900 660 15 05.

0: зачем и почему? Вот такой вопрос всегда нас мучает. А я скажу за тем, что программа «На одной волне» уже где-то на один шажочек к финалу движется. Поэтому ваше сообщение еще принимается. +7 900 660 15 05. И сообщения приходят. Сейчас порцию зачитаю. Если вы еще не успели что-то написать, обязательно напишите. Прочту. Хочу поздравить свою дочь Варюшу с окончанием начальной школы. Дальнейших успехов в учебе. У тебя обязательно все получится. Мама, такая подпись. Варечка, и не только ты, но и все ребятки, кто закончил начальную школу, мы вас от всей души поздравляем. Все самое интересное у вас впереди, и вам большой-большой удачи в учебе. Нелегкое это дело, но тем не менее, я уверен, вы обязательно справитесь. Всем передаю большой привет с Южно-Сахалинска. Мы сегодня ходили в пару и сейчас выехали на природу жарить шашлыки. Отличное дело. Сообщение не подписано, но аккаунт называется Иванушки. Вам большой привет и удачных и вкуснейших шашлыков. Ну и в тему напитков. Помните, мы же сегодня про напитки разговаривали. Вот сообщение такое прилетело. Пишет вам Таня. Хочу этим летом сделать коктейль из жимолости безалкогольный. Слушайте, жимолость вообще сама по себе... Ну, во-первых, да, понятно, что может быть где-то и на любителя, но тем не менее это очень прикольно. Мне кажется, получится очень-очень здорово. Почему бы, собственно, и нет. Давайте, друзья, чуть-чуть поднажмем. И если еще есть что сказать, обязательно скажите. Это не так много времени осталось до конца программы «На одной волне». Я совершенно точно знаю, что мы с вами настроены на одну волну. На волну Первого областного. Анна Немченко прямо сейчас. И там уже будем подводить наши с вами итоги программы и итоги нашего общения.
1: Радио АСТВ. Свои люди на одной.

0: Бандерас и «Красивая жизнь» в завершении программы «На одной волне», в завершении моего эфира, но парочку сообщений, которые прилетели вдогоночку в финале, я обязательно прочитаю. Здравствуйте, хочу передать не привет, а спасибо своей маме предыстории. Я сидела в наушниках, не слышала музыки на радио, и бабушка мне сказала, что мама поздравила меня через радио СТВ с выпускным из 4 класса. Я не заметила, поэтому ответочку «Спасибо, мамуля». Вот такое сообщение. И еще приветствую любимое радио, передаю привет во вторую пать куме Евгении, ее маме Екатерине. Женя, бросай все и приезжай ко мне. Погода, красота, будем отдыхать. Это сообщение написала Елена. Ребятки, спасибо вам огромное за ваши активности. Мне было приятно находиться вместе с вами в эту музыкальную смену. Мы с вами услышимся уже в понедельник в 11:00. Не скучайте, хороших вам выходных. Ну а дальше в эфире Первого областного мы встречаем проект Топ Хит Чарт с группой Добро. Меня зовут Илья Обломов. Всем хороших выходных! Все, счастливо, пока-пока, люблю вас, дорогие.
1: На островах 15 часов. Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
4: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
3: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
4: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте Топ Хит Лайв, который только что прогремел в Москве.
3: Но о Топ Хит Лайв мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
4: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
1: 15-е.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах «Топ Хит Чарт».
0: 14

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям, и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
2: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте винтажный «Малахит» в нашем эфире.
0: 12-е.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт».
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на топ-хит и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru в группе «Топ-хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ-хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, на Сахалине и Курилах погода преимущественно без осадков. В Охе температура до 17 градусов тепла, в Дымовском и Смирных до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове и Невельске до плюс 15. В Хомске и Курильске до 16 выше нулевой отметки, в Северо-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура от 9 до 11 градусов выше 0. Завтра днем, 24 мая, в областном центре погода без осадков. Столбики термометров в течение дня поднимутся до отметки плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
6: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
7: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33.
8: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
11: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
12: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
11: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
12: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайф», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
11: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Топ-хит Лайв. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмой.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
0: Седьмое место.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Итак, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и Mobil Service. Все в одном месте. Улица Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, на Сахалине и Курилах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске до 13 выше 0. В Красногорске и Аниве потеплеет до 14 выше нулевой отметки, в Макарове и Корсакове до плюс 12. В Долинске до 20, в Охотском до 15 градусов тепла. В Малокурильском до 8, в Южно-Курильске до 10 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков при температуре от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 24 мая в областном центре погода также без осадков. Воздух в течение дня прогреется до температуры от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
3: Реклама. Нужна теплица? Стройлисткомплект – партнер вашего богатого урожая. Изготавливаем парники и теплицы быстро, качественно, по вашим размерам. База «Стройлисткомплект». Холмское шоссе 3А. Телефон 27-77-20.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
5: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: Сколько стоит шашлык?
8: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
9: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
10: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
11: Натуральная продукция от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
12: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
13: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
0: А у нас впереди самый жир. Пятерка самых, что ни есть, топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Севиль из группы «Артикасти».
13: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель». Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию. Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертый.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ Хит Чарт».
0: Третье.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбри. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбри на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит супер-коллаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By Indie».
2: И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ-хит»

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря Топ-хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество, и верим в нашу новую песню «Море, привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-хит-чарта ровно через неделю.
3: Радио АСТВ.

0: Первое областное.
1: На Сахалине и Курилах 16:00.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Маша Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет, всем здравствуйте. Желаю просто потрясающего вам настроения этой субботой, 23 мая на календаре. И вот, наконец-то, до нас с вами дотянулось солнышко, дотянулось его тепло. И, конечно же, сегодня мы этому очень-очень рады. По-моему, плюс 22 градуса сегодня на улице. Уверена, что многие из вас сегодня предпочитают какой-нибудь отдых на открытом воздухе. А может быть, кто-то прямо сейчас отправляется на природу, на море, на озера, друзья. Очень-очень за вас радуюсь искренне и от всей души. Желаю вам, конечно, сегодня хорошо отдохнуть, загореть. Подставляйте солнышку все части тела. Наконец-то можно впитывать витамин D. Поэтому, друзья, наслаждайтесь сегодня этим теплом. Я тут выглядываю за окошко и тоже вместе с вами радуюсь тому, что теплая весна наконец-то наступила на острове Сахалин. И совсем-совсем скоро, уже через неделю, представляете, наступит лето. Это тоже не может не радовать. А мы продолжим на радио СТВ радовать вас самой лучшей музыкальной подборкой. Далее в эфире привет от Жени Трофимова.
2: Привет,

0: большой каблук.
1: Думаю, многие девчонки в такую хорошую погоду уже сегодня надели те самые большие каблуки, коротенькие юбки и вполне себе счастливо отправились гулять. Девчонки, абсолютно правильно делаете. Я вот поделюсь тоже сегодня. Решила принарядиться, вот выгулила сегодня новую юбочку. Ну, кстати, многие девочки, прежде чем наряжаться, думают, что к лету обязательно нужно как-то похудеть, как-то скинуть какие-то килограммы, которые накопились за зиму, отложились. И как раз через неделю уже наступает лето, и я думаю, что многие из наших радиослушателей тоже себе какие-то цели на весну ставили, чтобы успеть до лета. И, дорогие друзья, мы вас призываем поделиться, что же вы такого успели сделать до лета. Вот это у нас такая игра на радио СТВ. Будем самых оригинальных обязательно награждать. Поэтому обязательно присылайте нам на номер +7 900 660 1505. Что же такого интересного вы успели сделать до лета? До лета вот считанные денечки остаются. Я думаю, многие уж какие-то цели позакрывали. И что же ждет самых ярких и креативных авторов сообщений? Мы, во-первых, зачитаем их, конечно же, в эфире. Ну а также среди всех приславших мы выберем победителя, который получит главный приз – праздничный стол на двоих в рестобаре «Сова» на вечеринке 30 мая. Друзья, вот осталась всего неделька до этой вечеринки, поэтому успевайте, присылайте свои остроумные ответы, что вы успели сделать до лета. А на номер +7 900 660 1505 можно это сделать к нам в мессенджеры Макс, а также в Телеграм. Будем очень-очень ждать ваших вариантов.

0: Катя Айова с ее треком «Маршрутка» в эфире Первого областного. Да, потихонечку за окном становится такая погода, что в маршрутках ездить становится не совсем комфортно. Остается надеяться только на хорошо работающий кондиционер, открытое окошко или на то, что на улице скоро станет попрохладнее. Я же очень не хотела бы, чтобы становилось прохладнее. Будем верить, что прогноз состоится хорошим. Прямо сейчас об этом и узнаем. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе до 17 градусов тепла, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса со знаком плюс. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске, а также в Курильске плюс 16 на термометрах. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, а завтра днем 16-18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
5: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
6: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
7: Помнишь, как это было?
5: Да, это бомба.
6: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
8: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
10: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: В «Матрешке» акция выходного дня с 22 по 24 мая. Мороженое «Хрустик» в шоколадной глазури 73,95. Халабоны 239,95 за 1 килограмм.
12: С «Матрешкой» выгодно всегда.
13: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

продолжаем заряжать вас самым зажигательным плейлистом, дорогие друзья. Сегодня просто потрясающая погода, уже практически летняя. Думаю, многие сегодня откроют сезон мороженого. Почему бы и нет? Действительно, на улице погода позволяет. И, кстати, в мире мороженого тоже существуют свои тренды. Вот в этом году, например, тренды взорвал такой с сливочным... Нет, не сливочным, друзья, с оливковым маслом употреблять мороженое и еще туда добавлять такую соль крупного помола. Представляете, добавляют все это в классический пломбир, можно вот что-то такое сладенькое, и те, кто попробовал, говорят, что очень интересное сочетание сладкого и соленого получается. Я не знаю, я вот не готова лично в мороженое оливковое масло добавлять, мне кажется, это будет довольно жирно, такой мощный удар будет. Я все-таки хотела бы сохранить фигуру, а мороженое, оно и так довольно сладкое. Но вот есть еще одна тенденция в мире поедания мороженого, вот такой тренд, это есть мороженое мягкое с картошкой фри. Это, в общем-то, из той же степи, смешивают что-то сладкое и что-то соленое, и многим очень-очень нравится такое вкусовое сочетание. Лично я никогда не пробовала, для меня кажется довольно странным, друзья. Ну, если вы пробовали и вам нравится, то это вообще самое-самое главное. Кушать так, как вам хочется, как вам это нравится. Так что всем приятного аппетита, кто сейчас лакомится мороженым, а мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: можно гадать, конечно, по звездам, а мы с вами гадать не будем. Мы знаем наверняка прогноз погоды от синоптиков. Далее в эфире Первого областного. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Mobile Service». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок «Энергетиков» 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов со знаком плюс. В Поронайске 13 градусов выше нуля, в Красногорске, а также в Аниве плюс 14. В Макарове, а также в Корсакове будет плюс 12, а в Долинске температура воздуха прогреется до плюс 20. В Охотском чуть прохладнее, здесь до плюс 15. В Малокурильском также будет прохладно, здесь плюс 8, и в Южно-Курильске до плюс 10 градусов. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, завтра днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» продаются современные теплицы, рассчитанные на суровые климатические условия Сахалина. Быстро собрать теплицу из оцинкованной трубы смогут бабушка, дедушка и жучка за полчаса.
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
2: Телефон 6 семерок.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Ребенок получает знания о мире не только в семье и школе, но и с помощью интернета. Террористические организации все чаще с помощью интернета пропагандируют свои идеи и вербуют новых участников, в том числе среди несовершеннолетних. Уголовная ответственность за терроризм наступает с 14 лет и предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Материальную ответственность за действия несовершеннолетнего несут его родители. Родители, проводящие со своим ребенком свободное время и разделяющие его интересы, смогут вовремя предотвратить любую опасность и не допустить его участия в незаконной деятельности, в том числе и в интернете. Будьте всегда рядом, и ваши дети будут в безопасности.
6: Прочный пол на много лет. Выбор есть, сомнений нет. Плитка SPC в магазине «Квадратный метр». В наличии выгодные цены, отличное качество на годы. Ждем вас по адресу: Железнодорожная, 166Б, проспект Мира, 2.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.

0: завод.
1: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Ну что ж, друзья, немного погрузились с вами в ностальгию вместе с треком Buttons от Pussycat Dolls. Оказывается, трек этот вышел в 2005 году и уже больше четверти века радует... Нет, не четверти века, что-то я засчиталась сегодня как-то с цифрами проблемы. Ну, в общем, скоро четверть века будет радовать нас этот трек. На мой взгляд, он своей актуальности абсолютно не теряет. У меня в плейлисте находится, регулярно я его слушаю и очень-очень люблю. А далее в эфире мы вас порадуем совершенно новым хитом, который исполнит у нас коллектив из «Инстасамки» и Ольги Бузовой. Встретились две легенды и, собственно, создали шедевр под названием «Я хочу». Ну что ж, давайте долго не говорить, узнаем, чего же хотят «Инстасамка» с Ольгой Бузовой вместе. Делаем погромче.

0: тобой. Я всегда буду рядом с тобой.
1: Расцветай вместе с АСТВ.

0: Вот так зажигательно завершаем этот час и перемещаемся в следующий, где продолжим радовать вас лучшей музыкальной подборкой и, конечно же, создавать самое позитивное настроение. На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем привет! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного радио. 17 часов и 3 минуты на наших студийных часах. А вечер субботы потихонечку к нам приближается. День сегодня был очень погожим и теплым, и непременно это очень-очень радует. Мы же в эфире Первого областного тоже будем вас радовать, во-первых, самой лучшей музыкальной подборкой в этом часе. Слушать, не переслушать хитов, это я так заглядываю немножко вперед в наш плейлист и вижу, что там очень-очень много всего приятного и классного, так что непременно делайте приемники погромче. Ну и, конечно же, в этом часе будем радовать наших дорогих радиослушателей подарками от Первого областного, а именно сегодня разыграем два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь», а уже ближе к середине этого часа мы проведем игру «Сорви маску», где нужно будет угадать загаданную знаменитую личность, будет несколько подсказок, поэтому уже сейчас вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Одна из подсказок появится именно там. А можно будет следить за обновлениями и, конечно же, попытать удачу. Можно будет угадать, кого же я сегодня вам загадаю, и забрать пригласительные билеты в кинотеатр. Так что, друзья, все поводы есть для того, чтобы оставаться с нами. Никуда не переключайтесь и делайте погромче.

Imagine Dragons и трек Believe в эфире Первого областного. Дорогие друзья, я вот гляжу за окошко, потихоньку там распускаются первые листья на деревьях, трава уже давно зазеленела, и очень хочется верить, что каждый наш радиослушатель уже заметил цветущую сакуру на улицах города. Я вот честно признаюсь, я свои социальные сети просто заспамила фотографиями цветущих деревьев, я уже сфотографировалась и так, и этак, и одна, и с друзьями, и с собакой, и просто цветочки выкладывала, ну, потому что красота невероятная, я приношу извинения всем моим подписчикам, но, надеюсь, искренне хочется верить, что им нравятся те фотографии, которые я публикую. Если вам тоже хочется публиковать бесконечно фотографии сакуры, я вас не осуждаю, дорогие друзья, очень даже поддерживаю, если хочется, ни в чем себе не отказывайте. Ну и, конечно, если вы еще не улучили этот момент для того, чтобы полюбоваться цветением деревьев, то обязательно сегодня это сделайте. Погода просто замечательная. Можно это делать в любое время суток. Даже если днем нет времени, можно делать ночью. И вот, кстати, в японской культуре тоже есть такая традиция любования сакуры ночью. Ну, они-то вообще народ занятой, поэтому только ночью остается некоторым любоваться. Так что берем пример с японцев, отправляемся с вами на прогулки и любуемся цветущей сакурой. Ну и, конечно же, остаемся на волнах Первого областного радио и делайте погромче.

0: Maroon 5 в эфире Первого областного с треком This Love. Действительно горячо любимая композиция. Думаю, у многих занимает в сердечке совершенно особое место и согревает там своим теплом. А прямо сейчас узнаем, будет ли солнышко нас греть своим теплом уже завтра. Прямо сейчас в выпуске прогнозы погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных температура воздуха поднимется до плюс 23. В Углегорске, Томаре, а также в Чехове и Невельске до 15 градусов выше нуля. В Хомске и в Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящий ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Хорошо, что мы с тобой в прошлом году купили два велосипеда в магазине «Орбита». Твоя фигура стала как гитара, на которой хочется играть, играть и еще раз играть.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 67.
6: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
7: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
10: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам.
11: Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: маску на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие друзья, мы начинаем нашу игру «Сорви маску», в которой вам нужно будет угадать известную личность, которую я вам прямо сейчас и загадаю. Будет всего две подсказки. Первая текстовая, с какими-то интересными фактами об этой личности, а вторая совсем скоро появится в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Фрагмент фотографии знаменитости загаданной. Так что, друзья, все очень просто. У вас есть все шансы сегодня угадать, кто же будет скрываться под маской. И сегодня 15-й, написавший верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Ну что, поехали. Первая подсказка звучит прямо сейчас. В возрасте 4 лет наша известная личность переехала в Афины. Там она начала учиться в школе и жила до 1 класса, а в совершенстве владея греческим языком. Вот такой интересный факт. После первой беременности она поправилась на 40 килограмм, но благодаря строгой дисциплине и спорту ей удалось сбросить этот вес всего за полгода. Вы вообще представляете, какой подвиг? 40 килограмм за полгода. Это же вообще немыслимо. И еще один факт о нашей знаменитости. Она считает, что для счастья необходимо плакать. Вот так вот интересно. Советует поклонницам для эмоциональной разрядки плакать по 5 минут в день. Делать это нужно громко и со всхлипываниями. То есть прям от души порыдать. Считает наша знаменитость, что это очень даже полезно. И вот он, рецепт счастья. Друзья, думаю, многие уже догадались, кто же это у нас скрывается под маской. Поэтому пишите свои версии нам в мессенджеры по номеру +7 900 660 15 05, мессенджер Макс, а также Телеграм. А также подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Совсем скоро там появится вторая подсказка. И сегодня 15-й, написавший верный вариант, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Так что, друзья, обязательно участвуйте. Еще раз продиктую номер телефона +7 900 660 15 05.

0: Радио АСТВ.
1: Дорогие друзья, вторая подсказка в нашей игре «Сорви маску» уже появилась в нашем телеграм-канале «Радио АСТВ». Там мы опубликовали фрагмент фотографии загаданной знаменитости. А сегодня все совсем просто. Там такая красивая блондинка. Уверена, что у вас определенно получится угадать, кто же это загадан. И сегодня 15-й счастливчик, который напишет верный ответ, получит два пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Свои версии можете присылать к нам в мессенджеры по номеру +7 900 660 1505, мессенджер Макса, также Телеграм. Ну и, конечно же, можете писать прямо в комментариях под последней публикацией с фрагментом фото свои версии, и их тоже обязательно будем учитывать. Ответы к нам уже сыпятся, так что, друзья, успевайте, будем очень ждать. 15-й получит два пригласительных, так что обязательно участвуйте, все шансы у вас есть.

Дорогие друзья, продолжим радовать вас музыкальным плейлистом в эфире Первого областного совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service. Все в одном месте. Куркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 55.

По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь 13 градусов на термометрах. В Красногорске, а также в Аниве до 14 градусов тепла, в Макарове и в Корсакове до плюс 12. В Долинске 20 градусов со знаком плюс, в Охотском 15 градусов.

0: Южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Современные теплицы, специально предназначенные для наших суровых климатических условий, с повышенными ветровыми и снежными нагрузками, можно не разбирать на зиму. Магазин «Орбита», телефон 6-7.
3: «Абсолют мебель» – большой выбор обеденных зон. Новинка! Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
4: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
5: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31-77-88.
8: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Легенда. На радио АСТВ.

0: маску на радио АСТВ.
1: Дорогие друзья, самое время подводить итоги. Да, прямо сейчас узнаем, кто же тот самый счастливчик, который написал нам верный ответ 15-м по счету. И сегодня напомню, что загадана была известная личность. Это певица Полина Гагарина. Конечно же, многие из вас догадались, писали верный ответ. Но не узнать Полину Гагарину – это невозможно. К тому же там такой фрагмент фотографии был, что вообще все шансы отгадать. Итак, кто же у нас 15-й счастливчик? Это человек, слушатель с ником Стэн и с недовольным котиком на аватарке. Ну, вот такая вот аватарка. Мы вас поздравляем, таинственный незнакомец. Конечно же, спешим обрадовать, что вы забираете 2 пригласительных билета в кинотеатр «Октябрь». Возьмете кого-нибудь с собой за компанию и отправитесь смотреть киноновинки. Друзья, если вы сегодня не стали 15-м по счету или не угадали, кто же был под маской, кто скрывался, не расстраивайтесь, потому что каждые выходные и завтра в том числе радио СТВ продолжает вас радовать крутыми подарками. Завтра снова сыграем и в «Сорви маску», и в «Стоп-кадр», любимый многими, и снова будем разыгрывать пригласительные в кинотеатр. Так что никуда не переключайтесь, ловите момент и слушайте радио СТВ, чтобы ничего не пропустить, и я уверена, что удача вам обязательно улыбнется. Ну а мы пока продолжаем наш музыкальный плейлист, и далее в эфире Holiday Boy и его трек «Пожары».

0: совсем скоро уже на наших улицах можно будет увидеть и белые ромашки, и сирени, и другие замечательные цветы. Весна пришла, совсем скоро лето, ну а мы с вами перемещаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Наташа Стрельцова.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Рада приветствовать всех в эфире Первого областного радио. А продолжаем радовать вас совершенно замечательными новостями. Ведь если вы думали, что мы будем радовать вас только музыкой, друзья, вы глубоко заблуждались. Потому что каждый день в эфире радио АСТВ мы проводим замечательную игру, в которой разыгрываем билеты на концерт Джонни. Концерт состоится уже 25 мая. Возрастное ограничение концерта 12+. И вот сегодня мы уже разыграли пригласительные билеты и завтра разыграем вновь, дорогие друзья, так что приготовьтесь. А завтра вам нужно будет слушать внимательно прямой эфир радио АСТВ и услышать там условный сигнал, который я прямо сейчас вам продемонстрирую. Итак, слушайте.
2: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета.
3: Выиграй прямо сейчас на концерт 2 билета.
1: Вот такой условный сигнал вам нужно будет поймать уже завтра. Дозвониться к нам в эфир, и первый тот, кто дозвонится, получит пригласительные билеты на концерт певца Джонни. Так что, дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Слушайте завтра эфир радио СТВ очень внимательно и, конечно же, дозванивайтесь к нам. И тогда пригласительные у вас в кармане на концерт Джонни, который пройдет вот уже буквально через пару дней, 25 мая. Напомню, возрастное ограничение 12+. Как бы не хотелось прийти всем, кто помладше возрастом, но тем не менее. Так что, друзья, верю в вашу удачу. Обязательно участвуйте и слушайте Первое областное радио.

Black Eyed Peas в эфире Первого областного радио. Дорогие друзья, думаю, с приближением лета многим уже хочется активно витаминизироваться, уже очень хочется получать все возможные микроэлементы из свежей ягоды. Но, к сожалению, на Сахалине, мне кажется, она придет еще не скоро, дай бог к июлю, если с погодой повезет. А вот где-то в южных районах теплой нашей страны уже ягодка пошла. И вот в связи с этим возникают новые тренды, друзья. Летний салат с клубникой и помидорами придумали наши соотечественники. В общем, в салат добавляют свежую клубнику, помидоры и сыр. И вот такой интересный салат получается. Многие, кто попробовал, говорят, что это не только вкусно, но еще и очень полезно и довольно насыщает неплохо такой салат. Ну, в принципе, действительно, одни только полезные продукты в этом салатике, никакого вам майонеза. Ну, мне кажется, можно даже и со сметаной попробовать, в принципе, такой салат. Но первое время, конечно, когда клубника начинает идти, невозможно ее ни с чем смешивать. Хочется есть и есть ее только в чистом виде и вообще на завтрак, обед и ужин. В общем, ягоду очень уже ждем. Верим, что в этом сезоне она придет как можно раньше. Ну, а пока мы двигаемся с вами вперед по музыкальному плейлисту и, конечно, мечтаем о ягоде. Оставайтесь с нами.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Горилла с треком Feel Good в эфире Первого областного радио. Друзья, верю, что вы сегодня себя тоже feel good, ну или чувствуете хорошо, по-русски говоря. Продолжим радовать вас музыкальной подборкой совсем скоро, а прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. Прямо сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе обещают до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных. Воздух прогреется до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске и в Курильске до плюс 16, а вот в Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, ночью от плюс 9 до плюс 11, завтра днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку тахографов, блоков из КЗИ, систем мониторинга транспорта и контроля топлива, оформление карт водителей. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама. Наши сын и дочка, как ботаники, целый год просидели за учебниками. А давай им купим велосипеды в магазине «Орбита». Пусть хоть лето проведут активно.
4: Вот это ход! Вот это правильно! Вот за это я тебя люблю и уважаю.
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
4: Телефон 6-7.
6: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
7: Устал искать достойное авто? На рынке одни гнилые и восстановленные, да еще и цена как за «Боинг». Компания «Радар Авто» предлагает автомобили и спецтехнику в наличии и под заказ из Японии, Кореи и Китая. Больничная 31А. «Радар Авто». Работаем с любовью.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
10: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Потрясающая коллаборация из Гергерт и певицы из Зиверт в эфире Первого областного. Дорогие друзья, сегодня 23 мая на календаре. Потрясающая суббота с ее потрясающей солнечной погодой. А выходные это, конечно же, замечательно, но прямо сейчас будет информация, после которой вы будете ждать будние дни. Я надеюсь, что вы готовы, потому что по будням в эфире Первого областного радио стартует игра «Майский фильтр». В этой игре можно выиграть два пригласительных на вечеринку в ресто-бар «Сова», которая пройдет 30 мая. Там вас ожидают любимые ретро-хиты в исполнении приглашенной группы «Men in Black», а также резиденты-диджеи и Алексей Солдатов. Начало вечеринки в 21:00. Ну и что же нужно делать, чтобы выиграть на это великолепное событие билеты? В 15:10 ориентировочно начинается игра «Майский фильтр». Вам нужно первыми дозвониться в эфир, и для вас радиоведущий проведет небольшой блиц-опрос с летними разными вопросами на такую тематику. И вам нужно продержаться 30 секунд без четырех запрещенных слов. Да, нет, лето и весна. В принципе, довольно простые правила, но я думаю, что пойматься тут можно и ответить на какой-нибудь каверзный вопросик. Вот да, нет, лето или весна. Ваша задача эти слова не произносить. Ну и, конечно же, те, кто справится, получат два пригласительных билета на вечеринку, которая пройдет 30 мая в ресто-баре «Сова». Еще раз расскажу: выступление группы «Men in Black», также диджей Алексей Солдатов. Начало вечеринки в 21:00, 30 мая. Но даже если вы не выиграете в эфире, входной билет всего лишь 500 рублей. Так что, друзья, вперед, смело собираем всех друзей, подруг и приходим в ресто-бар «Сова» 30 мая. Хорошо проводить время, с удовольствием потанцевать. Также в ресто-баре «Сова» действует фейс-контроль и дресс-код. Возрастное ограничение вечеринки 21+. Так что берите тех, кто постарше этого возрастного ограничения, и приходите. Ну что, сыграем в «Майский фильтр» уже в понедельник. Так что оставайтесь с нами на волнах Первого областного. Слушайте внимательно и, конечно, обязательно участвуйте. Уверена, что удача вам улыбнется. Ну а мы продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: 18:40 на наших студийных часах. Самое время узнать информацию о погоде, чтобы выходные точно прошли по плану и никакие погодные условия не смогли их нарушить. По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском синоптики обещают до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до 13 градусов со знаком «плюс». В Красногорске, а также в Аниве плюс 14, в Макарове и в Корсакове 12 градусов тепла. В Долинске воздух прогреется до плюс 20, в Охотском до 15 градусов выше нуля. В Малокурильском обещают чуть прохладнее погоду, здесь до плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10 градусов. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов выше нуля. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий.

0: премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов «Энди Вульф», «Оргрин», «Казаль», «Силуэт» со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Реклама.
2: А куплю-ка я жене в магазине «Орбита» теплицу. И мне пригодится. И тогда у всей семьи на столе всегда будут экологически чистые овощи.
3: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
0: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Стоп-цена на все белое. В магазинах «Утро Родины» акция «Белая пятница». Каждый день скидки от 15% на молоко, кефир, сметану и сыры. Успейте купить выгодно в фирменных магазинах «Утро Родины». Только до конца мая. Свое, родное, островное.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: до Южно-Курильска. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты живешь, будто не

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
6: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
5: Мы купили, и теперь наши дети учатся на пять. Молодцы, сдержали слово.
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6 семерок.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
9: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
10: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
11: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
12: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
13: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
14: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Красногорске, а также в Аниве 14 градусов на термометрах. В Макарове, а также в Корсакове 12 градусов со знаком плюс. В Долинске потеплеет до плюс 20, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском также осадков не предвидится, здесь плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также осадков не обещают. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: В машине едет семейная пара. Муж и жена.
7: Не хочу быть такой же толстой, как эти мои подруги.
8: Я тебе не позволю с собой это сделать. Мы сейчас приедем в магазин «Орбита» и купим два велосипеда. Тебе и мне. И я опять буду носить тебя на руках, как в наши 18 лет.
6: Помнишь, как это было?
7: Да, это бомба.
8: Где эта «Орбита»? Где эти велосипеды? Блин!
9: Магазин «Орбита»!
6: Телефон 6 семерок.
10: В магазине «Квадратный метр» большое поступление керамогранита 120 на 60 сантиметров. Популярный размер.

0: по очень выгодной цене для ванной, кухни, прихожей, в коттедж, офис и квартиру. Выбирайте в магазине «Квадратный метр». Железнодорожная, 166Б.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
4: Переобулись? А где хранить зимние шины? Балкон не резиновый. В автоцентре «Гигант» все уже придумали. Покупайте летние шины «Пирелли Формулы-1» или японские «Якохама». И хранение ваших зимних шин 7 месяцев бесплатно. А если шины уже есть, примем на хранение ваши шины на выгодных условиях. Качественный шиномонтаж, развал, ремонт и замена масла автомобиля в одном месте. Автоцентр «Гигант». Больничная, 106 и Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
5: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе вахты 1 месяц, зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове, зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6? Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: feel life my prize. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Красногорске, а также в Аниве 14 градусов на термометрах. В Макарове, а также в Корсакове 12 градусов со знаком плюс. В Долинске потеплеет до плюс 20, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском также осадков не предвидится. Здесь плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также осадков не обещают. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 3%.

0: Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
2: В «Матрешке» акция выходного дня с 22 по 24 мая. Окорочка приосколье куриные 339,95 за 1 килограмм. Салфетки влажные «Марабу» детские 169,95 за 100 штук.
3: С «Матрешкой» выгодно всегда.
4: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
5: Сколько стоит шашлык?
6: 389 рублей за один вид маринованного шашлыка.
7: Каждую субботу в столичном новый вид маринованного шашлыка от фабрики вкуса по суперцене. Успевайте к выходным. Столичный. Здесь покупают все. Подробности у продавцов.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снимал с тебя.

0: информации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
10: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Красногорске, а также в Аниве 14 градусов на термометрах. В Макарове, а также в Корсакове 12 градусов со знаком плюс. В Долинске потеплеет до плюс 20, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском также осадков не предвидится, здесь плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также осадков не обещают. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Реклама.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
10: Поронайский молокозавод.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
0: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина». Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

by the waiting line.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. Линзочки. Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: no going back. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Красногорске, а также в Аниве 14 градусов на термометрах. В Макарове, а также в Корсакове 12 градусов со знаком плюс. В Долинске потеплеет до плюс 20, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском также осадков не предвидится, здесь плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также осадков не обещают. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки».

0: Хочешь быть в курсе? АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
1: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахе воздух прогреется до плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных будет еще теплее, здесь до плюс 23. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов выше нуля. В Хомске и Курильске до плюс 16, в Северо-Курильске 10 градусов выше нуля. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Предстоящей ночью температура воздуха от плюс 9 до плюс 11, днем плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Линзочки, линзочки.
4: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Спасибо, что вы, друзья, приехали. Мы дико на кассе. Это фантастичный.

Орсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до плюс 18, в Ногликах 19 градусов выше нуля. В Поронайске чуть прохладнее, здесь до плюс 13, в Красногорске, а также в Аниве 14 градусов на термометрах. В Макарове, а также в Корсакове 12 градусов со знаком плюс. В Долинске потеплеет до плюс 20, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском также осадков не предвидится, здесь плюс 8, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также осадков не обещают. Предстоящей ночью температура воздуха плюс 9, плюс 11, а днем от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.

0: снова повторить. О, как мне быть?
1: Радио АСТВ. Первое областное.

день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе навсегда.

зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает просто ты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь — этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: ТВ. Первое областное.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Скажи.

Сахалинское время 7 часов утра. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собакам, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 490912 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
3: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: В «Матрешке» акции выходного дня с 22 по 24 мая. Мороженое «Хрустик» в шоколадной глазури 73,95. Халабоны 239,95 за 1 килограмм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Реклама.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

На островах 8.00. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Реклама.
1: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, Гаражная 15 и Ситимолл.
2: Телефон 51 55 66.
3: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал. Радио АСТВ, 25 лет в эфире, 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16 23.

0: новостное.
1: Молча погашу свет, твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этом мир злоте. Твоя чистая душа светит в темноте. Я в

0: На Сахалине и Курилах 9 часов. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Топ Хит и группа Добро представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Топ Хит Чарт.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Друзья, всем привет! На волне вашей любимой радиостанции ТОП ХИТ ЧАРТ. И сегодня его будем вести мы, Михаил и Иван Заситкевичи.
6: Да, это группа Добро. И наша предыдущая встреча была больше месяца назад. Мы, если честно, соскучились по эфиру.
5: Но время зря не теряли, много выступали, писали новую музыку.
6: А еще мы внимательно следили за тем, кто и как выступал на концерте ТОП ХИТ ЛАЙФ, который только что прогремел в Москве.
5: Но о ТОП ХИТ ЛАЙФ мы вам расскажем чуть позже. Прямо сейчас для вас, наших слушателей, мы эксклюзивно представляем наш новый летний трек.
6: Его премьера состоялась буквально на днях. Песня называется «Море, привет». Мы желаем всем приятного прослушивания. Поехали.
3: 15-е.

0: Рекорд. Лучшие хиты недели в программе ТОП ХИТ ЧАРТ с группой Добро.
1: Надеемся, что вам зашла наша новая песня «Море привет». Добавляйте ее в свои плейлисты, лайкайте, делитесь с друзьями и просто заряжайтесь летом, которое вот-вот уже войдет в наши окна.
2: Давайте вместе сделаем наше «Море» главным хитом вашего лета.
1: А у нас на очереди артист и автор, которого вы все прекрасно знаете.
2: И который прямо сейчас исполнит свой новый хит, который называется «Музыка моя». Дмитрий Колдун на волнах ТОП ХИТ ЧАРТ.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко. И вы наверняка помните ее по песне «Ты мой Пикачу».
2: Да, прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую.
1: Надо сказать, что тема любви к себе зашла многим слушателям и особенно слушательницам. И, наверное, поэтому новый хит «Мия Бойко» про Мия Бойко, который называется «Экспонат», на этой неделе мгновенно залетел в российский интернет-чарт.
2: Встал в ротацию на радио и появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат», встречайте.
0: 13-е

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, горячую дюжину хитов сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева.
2: «Малахит» стоит в ротации на сотни станций и собрал более 70 тысяч эфиров. Встречайте «Винтажный Малахит» в нашем эфире.
0: 12.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Друзья, всем привет, кто только что подключился к нам. С вами группа «Добро» и это «Топ-хит-чарт».
2: Самые горячие хиты радио и интернета. И наш следующий артист только что выступил на концерте «Топ-хит-лайв» в Москве.
1: Он стал самым молодым участником концерта. В апреле ему исполнилось 15 лет.
2: Конечно же, мы говорим о Шандоре Силантьеве, участнике программы «Голос дети» и «Детская новая волна».
1: На концерте «Топ Хит Лайв» Шандор исполнил свой новый трек «24/7», за который во ВКонтакте проголосовало огромное количество фанов. И сегодня «24/7» Шандора звучит в «Топ Хит Чарте». Встречайте!

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, у нас на очереди очень важный раздел нашего хит-парада. Это лучшие новые треки молодых артистов, которые отлично протестировались на «Топ Хит» и встали в ротацию на радио. Обязательно лайкайте понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Ваши лайки двигают новые песни на вершины хит-парадов, в том числе и нашего.

0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Ахеда плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске, а также в Курильске до 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Горизонт. Идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин. Современная школа, 2 детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Ну и что ловить?
7: Счастье в глазах сына, поймавшего первую рыбу. Азарт, когда клюет. Или просто тишину на рассвете. Это твой улов, а мы позаботимся об остальном. Воблеры, палатки, костюмы – все от любителя до профи, по ценам, которые не кусаются. Главный рыболовный, теперь в двух шагах от твоей мечты. Пограничная 60 и Ленина 77. Телефон 300-504. Лови момент, лови рыбу, лови скидки. Здесь есть что ловить.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
10: Друзья, вы, наверное, заметили, что один из новых треков «Дива» записала наша знакомая и соведущая топ-хит-чарта Настя Негода.
11: И мы чисто по-братски просим вас проголосовать за Настю. Вам не сложно, а ей будет приятно.
10: Ну а нашу горячую десятку сегодня открывает хит Артема Качера «Клатч».
11: Артем стал одним из хедлайнеров концерта «Топ Хит Лайв», где исполнил этот хит. Несмотря на то, что трек этот про расставание с девушкой, песня слушателям зашла.
10: И сейчас Артем Качер, диджей Смэш и «Клатч» становятся участниками нашего хит-парада.
9: Десятое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Итак, если вы только что подключились, с вами Иван и Михаил, группа «Добро», и это программа «Топ Хит Чарт». Прямо сейчас у нас звучит фантастический коллаб Анны Асти и Димы Билана. «Эпилог» — так называется их совместный хит. Встречайте.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Наш следующий участник также принял участие в Топ-хит Лайв. Мы все его знаем как Сашу Санту, но на самом деле его зовут Александр Титов.
2: До того, как стать известным исполнителем, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи.
1: Затем были успешные выступления на «Новой волне», в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры.
2: Сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи». Встречайте.
0: Восьмое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: На волнах вашей любимой радиостанции группа «Добро» и программа «Топ Хит Чарт». Наш трек-лист продолжает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире 120 радиостанций и набрал под сотню тысяч эфиров. И, кстати, в этой песне отличный текст, готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Погнали слушать.
0: Седьмое место.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Так, на шестой строчке у нас сегодня Владислав Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». По данным Топ-хит, его трек «Тону» играет на 200 радиостанциях и уже прозвучал в эфире более 500 000 раз. Да, с такими цифрами Влад будет претендовать на победу в гонке радиохитов 2026 года.
2: Но не будем торопить события, подождем церемонии Top Hit Music Awards, которая пройдет 26 ноября,
1: где и будут объявлены имена самых популярных артистов и самых любимых хитов.
2: Ну а Holy Flame и его хит «Тону» звучит здесь и сейчас.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Друзья, с вами Иван и Михаил, группа «Добро». И у нас на очереди нарезка звездных новинок этой недели. До топ-чартов они еще не добрались, но мы их уже расслышали. Так что шансы стать хитами у них есть. Погнали!

0: Друзья, в эфире Топ Хит Чарт. И мы, его ведущие группы Добро, напоминаем вам о том, что если вам понравилась какая-то из песен, обязательно проголосуйте за нее в группе Топ Хит во ВКонтакте.
1: Прогноз погоды на радио АСТБ.
2: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 14, в Макарове и Корсакове 12 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 20 градусов, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском будет прохладнее, здесь до плюс 8 градусов, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
6: В ЧОП ННК «Сахалин Безопасность» требуются лицензированные охранники. Для работы в Ахе-Вахте один месяц – зарплата от 160 тысяч рублей. Суточный график в Корсакове – зарплата от 62 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ, полный соцпакет. Телефон 8-914-084-84-24.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
9: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
0: А у нас впереди самый жир, пятерка самых что ни есть топ-хитов. И открывает эту пятерку звездный коллаб под названием «Карма» с участием Егора Крида и Сивиль из группы «Артикасти».
9: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Ну что ж, далее мы представляем себя на «Малиновой луне» группы «Моя Мишель».
2: Эту песню солистка группы Таня Ткачук написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко.
1: А уже в начале мая состоялся релиз нового трека. Радиостанции не оставили «Мою Мишель» в холоде и одиночестве и поставили на «Малиновой луне» в самую что ни на есть горячую ротацию.
2: Результат — четвертая строчка нашего хит-парада на этой неделе.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с группой «Добро». Тройка лидеров этой недели.
1: Итак, друзья, бронза у нас сегодня улетает Моту и его треку «Намек на нас».
2: Тот самый хит, в котором есть важное сообщение, но вместо точки в конце – многоточие.
1: Еще один претендент на звание «Радиохит года». У него более 200 тысяч эфиров. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарт».
0: Третье.

0: Топ-хит-чарт с группой «Добро».
1: Серебро сегодня уходит Мари Краймбери. Ее хит «Давай не ждать».
2: Марина многие недели подряд возглавляла наш чарт, но сегодня стала только второй.
1: У кого получилось обойти Мари Краймбери на этой неделе, мы узнаем совсем скоро. А прямо сейчас звучит хит Марины «Давай не ждать». Слушаем, ждем, не переключаемся.
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с группой «Добро».
1: Ну а наше золото сегодня уходит в суперколлаборации. Собрались вместе Матвей Мельников или Мод, Хачо Дономолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «By India».
2: И они записали лирический хит «Шаде», который на этой неделе возглавил российский интернет-чарт и залетел в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях.
1: Это привело «Шаде» к фантастическому взлету в чартах и к первому месту у нас. И нам ничего не остается, как нажать на кнопку «Play», чтобы послушать эту «Шаде».
2: Друзья, наш хит-парад завершается. С вами были Иван и Михаил, группа «Добро».
0: Лидер «Топ Хит

0: Хит-чарт с группой «Добро».
1: Спасибо всем, кто провел этот час вместе с нами. Заходите на tophit.ru, слушайте новинки звезд и молодых артистов и чартовые хиты. Кстати, благодаря Топ-Хит мы недавно узнали, что, оказывается, наши треки «Юность» и «На часах 00» дольше всего находились в российских чартах. «Юность» вообще не выходила из топа более 3 лет. Это фантастика. Мы говорим спасибо всем, кто поддерживает наше творчество и верим в нашу новую песню «Море привет». Напомним, чтобы вы ее послушали.
2: Мы вас ценим и всегда ждем встреч на концертах.
1: И, конечно, в радиоэфирах. До следующей встречи. Всем пока.
0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит 1 000 000 новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ-Хит-Чарта ровно через неделю.
3: Радио АСТВ. Первое областное.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

Расскажу, что нам приготовили звезды на сегодня, на 24 мая. Спонсор гороскопа на радио АСТВ – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус» Вивенди. Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Овны. Сегодня ваш главный талант – красиво ничего не делать и при этом выглядеть очень занятым человеком. Тельцы. Воскресенье создано для вкусной еды, странных покупок и фразы «живем один раз». Близнецы. День идеально подходит для спонтанных решений, особенно тех, о которых утром вы даже не могли подумать. Раки. Вам захочется то обнять весь мир, то выключить телефон и исчезнуть с радаров. Делайте все по очереди. Львы, вы будете выглядеть так, будто у вас отпуск, даже если завтра просто понедельник. Девы, ваш внутренний взрослый попробует составить план на неделю, но воскресенье скажет «давай потом». Весы, вы окажетесь в центре какой-то веселой истории. Не удивляйтесь, если вечер закончится фразой «это надо было снять на видео». Скорпионы, воскресенье обещает быть слегка опасным, можно внезапно захотеть приключений вместо спокойного отдыха. Стрельцы, день подходит для поездок, прогулок и людей, рядом с которыми громко смеются. Козероги, вам официально разрешается не быть самым ответственным человеком в компании. Мир не рухнет, если вы выберете отдых вместо героизма. Водолеи, ваше воскресенье пройдет под девизом «а почему бы и нет?» Отличный день для неожиданных знакомств. Рыбы, сегодня вы заранее почувствуете, где вам будет весело и вкусно. Главное, не растворитесь окончательно в отдыхе и пледах. Мы желаем всем знакам зодиака удачного и приятного дня. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех ниже перечисленных городах погода без осадков. В Ахеда плюс 17, в Тымовском, а также в Смирных 23 градуса тепла. В Углегорске, Тамари, Чехове, а также в Невельске 15 градусов со знаком плюс. В Хомске, а также в Курильске до 16 градусов выше нуля. В Северо-Курильске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
3: Смотри, не проморгай. Свой шанс получить настоящий премиум по эксклюзивной цене. В оптике «Линзочки» только до конца мая. Медицинские оправы премиум брендов. Энди Вульф, Оргрин, Казаль, Силуэт со скидкой 30%. «Линзочки». Телефон горячей линии 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
6: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Акция «Белая пятница». Каждый день во всех фирменных магазинах «Утро Родины». Молоко, кефир, сметана, сыры. Скидка от 15% и выше. Приходи за свежими продуктами прямо сейчас. Продлеваем «Белую пятницу» до конца мая. Каждый день.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 20.

0: Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 24 мая, во всех нижеперечисленных городах погода без осадков. В Александровске-Сахалинском до 18 градусов тепла, в Ногликах до плюс 19, в Поронайске будет чуть прохладнее, здесь до плюс 13. В Красногорске, а также в Аниве воздух прогреется до плюс 14, в Макарове и Корсакове 12 градусов выше нуля. В Долинске воздух прогреется до плюс 20 градусов, в Охотском 15 градусов выше нуля. В Малокурильском будет прохладнее, здесь до плюс 8 градусов, в Южно-Курильске до плюс 10. В Южно-Сахалинске также погода без осадков, температура воздуха от 16 до 18 градусов тепла. Ветер южный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТБ. 22 канал достоверных новостей.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: «Горизонт» – идеальный жилой комплекс для семейной жизни. Закрытая территория, безопасный двор без машин, современная школа, два детских сада, 2000 парковочных мест. Звоните 31 25 31.
6: Проводим консультации по получению стоматологических услуг в Китае. Встречаем в аэропорту, сопровождаем на всех этапах лечения. Трансфер, комфортное проживание с завтраками – гарантия результата. Подробности по телефону 31 77 88.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.